0: правила искателей.
1: Что бы ни говорили пессимисты, Земля все же совершенно прекрасна. А под Луною и просто неповторима.
2: Михаил Булгаков. Для радио «Искатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. В колледже Антуана де Сент-Экзюпери прозвали лунатиком, потому что он часто и подолгу смотрел на звезды. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. ZZ Top. Под кайфом и в смятении.

0: правила искателей.
1: Я люблю рыбалку. А недавно я стал ходить на курсы подводной охоты. Нырять за рыбой интереснее, чем ловить на удочку. Потому что под водой щуки кажется больше.
2: Николай Валуев. Для радиоискатель.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

слушаете «Радио Искатель».

радио «Искатель». Хочу все знать. В 2007 году в Англии поступили в продажу баллончики для автомобилей с деревенской грязью. Их охотно покупают владельцы внедорожников, которые никогда не выезжают из города, но хотят оправдать основное назначение своих машин. «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. The Wonders. То, что ты делаешь.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал шахматист Ян Непомнящий. Он родился в Брянске в 1990 году в семье с богатыми интеллектуальными традициями. Дед Яна, Борис Гершкович, был известным детским поэтом и переводчиком, а родители, оба выпускники филологического факультета, привили сыну любовь к книгам и глубокому анализу, качество без которого в шахматах делать нечего. В шахматную секцию Ян попал 4,5 года, и уже тогда стало ясно, перед ними не просто способный ребенок, а будущий гроссмейстер. Непомнящий взрослел вместе с новой Россией и быстро заявил о себе на мировой арене. В 2002 году, в 12 лет, Ян стал чемпионом Европы среди юниоров, а через 3 года повторил этот успех. В 2007 году он выполнил норму гроссмейстера, звание, которое для многих остается недостижимой мечтой. Но путь на самый верх оказался долгим и требовал не только таланта, но и характера. Настоящий прорыв случился в 2020-х годах. В 2021 году Ян Непомнящий блестяще выиграл турнир претендентов. Жесточайшее соревнование, где сильнейшие шахматисты мира бьются за право бросить вызов чемпиону. Этот успех принес ему право сразиться за шахматную корону с Магнусом Карлсеном. Матч в Дубае получился драматичным. Ян держался до последнего, но уступил норвежцу в упорной борьбе. Однако Непомнящий не сдался. В 2022 году он вновь победил в турнире претендентов, повторив достижение, которое до него покорялось лишь единицам. Второй подряд выход на матч за звание чемпиона мира – случай уникальный. На этот раз его соперником стал соотечественник Дин Лижень из Китая. Матч в Астане вошел в историю как один из самых напряженных. Все партии основного времени завершились в ничью, и только на тай-брейке удача отвернулась от Яна. Серебро высшей пробы. Но в шахматах, как и в спорте высших достижений, серебро часто воспринимается как поражение. Помимо шахмат, в жизни Яна есть место и другим страстям. С детства он болеет за московский «Спартак» и старается не пропускать матчи любимой команды. Любит играть в бильярд, игру, которая, как и шахматы, требует тонкого расчета и твердой руки. А еще он известен в мире киберспорта. Увлечение компьютерной игрой Dota 2 однажды привело его к победе на профессиональном турнире Asus Cup в составе команды. В 2015 году он даже участвовал в главном событии года – The International в роли статистика или статсмена. Сегодня Ян Непомнящий входит в мировую шахматную элиту. Его рейтинг – один из лучших на планете. Он продолжает выступать за ведущие клубы, участвует в престижных турнирах, пишет статьи и остается своим в мире интеллектуалов. Его стиль называют универсальным. Он одинаково опасен и в дебюте, и в эндшпиле. А еще он коллекционирует часы и остается человеком, для которого шахматы не работа, а образ жизни.
0: Наши искатели.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Самая быстрая в мире птица – сапсан. Его рекорд – полет со скоростью более 200 км в час. Во время пикирования сапсан разгоняется до 389 км в час.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: нет, надежда есть. Надежда есть.
1: Искатели легенд. Кыргызстан. В центре Кыргызстана раскинулась обширная Нарынская область. В южной части области на автодороге Бишкек-Таругард находится райцентр Атбаши с населением около 10 тысяч человек. В древности через эти места проходил Великий Шелковый путь. Напоминанием об этом являются руины древней крепости Кошой-Коргон и караван-сарай Ташрабад. Считается, что караван-сарай был построен в 15 веке. Он служил не только местом отдыха, но и укреплением. Через Ташрабад шли караваны в Ферганскую долину. Поселок Атбаши расположен на высоте 2046 метров. Он эффектно смотрится на фоне одноименного хребта с белоснежными вершинами. Это одно из самых красивых и экологически чистых мест республики. Туристы приезжают сюда, чтобы полюбоваться цветущими альпийскими лугами, с головой погрузиться в первозданную природу. Необычно выглядят зеленые горы с совершенно лысыми вершинами. С Атбаши связана старинная легенда. Она рассказывает про пастуха, который, возвращаясь домой после продажи скота, остановился на ночлег и отпустил лошадь свободно пастись. Утром он не обнаружил ее, долго искал и поклялся убить, если настигнет беглянку. Прошло немало времени, прежде чем пастух обнаружил лошадь. Он сдержал свое обещание, убил лошадь и разделил тушу на порции, чтобы обеспечить себя едой на весь обратный путь. Голову лошади, которая на кыргызском звучит как «Атбаши», оставил на том месте, где нашел беглянку. Место так и назвал – Атбаши. Всю дорогу пастух питался кониной, а из последнего куска сварил суп под названием «Нарын». Соответственно, место, где варил суп, он назвал «Нарын». С тех пор населенные пункты Атбаши и Нарын значатся на карте Кыргызстана. Нарын сегодня – крупный областной центр, а райцентр Атбаши славится традиционными кыргызскими состязаниями. В село приезжают посмотреть кокбуру – борьбу на лошадях за тушу козла, атчабыш – скачки на дальние дистанции и аркан-тартыш – перетягивание веревки на лошадях. Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радио «Искатель». В этом есть смысл.
1: Мне бы твои пули

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Жителей города Торжок в Тверской области правильно называть новаторы. Странное расхождение названия города и жителей объясняется тем, что в древности город не раз менял свое название. Сначала он был просто Торгом, затем стал Новым Торгом. И с того времени слово «новаторы» уже не менялось при очередной смене названия города.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

избиратель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: The Commitments. Обязательства.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Доля начальной военной подготовки в рамках школьного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» будет увеличена до 50% с нового учебного года. Об этом сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Он пояснил, что особое внимание ведомство уделяет вопросам патриотического воспитания и подготовки молодежи. Для учащихся 6-11 классов уже введен предмет «Основы безопасности и защиты Родины», в рамках которого около 20% учебного времени отводится на начальную военную подготовку, добавил Кравцов. С 1 сентября ее доля будет увеличена до 50%, сказал министр. В программу, по словам Кравцова, входят изучение беспилотных летательных аппаратов и проведение учебных сборов. При утере паспорта следует в первую очередь обращаться в полицию, но за небрежное хранение документа грозит штраф до 300 рублей, заявил в беседе с газетой «Ру» руководитель Центра правопорядка в Москве юрист Александр Хаминский. Это необходимо как для защиты от мошенничества, так и для того, чтобы избежать привлечения к ответственности. При этом за небрежное хранение паспорта, повлекшее его утрату, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа от 100 до 300 рублей. Однако, если гражданин заявит, что паспорт был похищен, административной ответственности можно избежать. Кроме того, факт утери критически важно зафиксировать, чтобы снять с себя ответственность, если по вашему паспорту будут оформлены кредиты, сказал он. И в завершении выпуска: Эдинбург возглавил рейтинг городов Великобритании с самой высокой долей собак с избыточным весом, составленный на основе опроса владельцев домашних животных. Исследование провела британская компания, специализирующаяся на питании для животных. В опросе приняли участие более 2000 владельцев собак со всей страны, которых попросили оценить физическую форму своих питомцев. Согласно результатам исследования, 86% владельцев собак в Эдинбурге считают, что их питомцы имеют избыточный вес или страдают ожирением. Это значительно превышает средний показатель по Великобритании, который составил 54%. Второе место в рейтинге занял Глазго, замыкает первую тройку Ливерпуль. Авторы исследования отмечают, что лидерство Эдинбурга выглядит неожиданным, учитывая большое количество парков, зеленых зон и популярных прогулочных маршрутов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

Россия 360. Башкортостан. Спецлагерь номер 16. Особого режима ГУЛАГ. ГУЛАГ. Главное управление исправительно-трудовых лагерей. Такие учреждения появились в начале 30-х годов и просуществовали до конца 50-х. Лагеря были разбросаны по всей территории СССР, от Молдавии на западе до Чукотки на востоке. Напоминанием о тех временах служат руины спецлагеря особого режима номер 16, который находится у подножия Шихана Таратау в Ишимбайском районе Башкортостана. Сегодня это историческая достопримечательность, которую посещают туристы. Город Салават – один из крупнейших промышленных центров Башкортостана. Он был основан в 1948 году как поселок при строительстве нефтехимического комбината номер 18. На стройку были этапированы заключенные и военнопленные в количестве 25 тысяч человек. В основном они прибыли из Хакасии. Для их размещения в окрестностях городов Ишимбай и Стерлитамак организовали около десятка гулаговских лагерей. Уже в начале 1949-го здесь содержалось 13 950 заключенных. Большинство были осуждены за хищение государственного имущества. Были также вернувшиеся из немецкого плена советские солдаты, дезертиры и политзаключенные. Они построили жилые дома, ТЭЦ, несколько небольших заводов и крупный нефтехимический комбинат. Отдельно от других у подножия Шихана Торатау стоял спецлагерь особого режима номер 16. Заключенные

0: Но его боялись, поскольку условия в нем были самые тяжелые. Бараки строили под землей. Для этого выкапывали котлован глубиной 3 метра, длиной 30 метров и шириной 8 метров. Дно бетонировали. Вместо потолка клали деревянный настил. Нары отливали из бетона. Дневной рацион состоял из хлеба и кипятка. Под охраной заключенные добывали известняк и гасили известь. Ядовитые пары разъедали легкие кожу. В общей сложности через лагерь номер 16 прошло около 3000 человек. Он был ликвидирован в 1955 году. До наших дней сохранились руины трех бараков с решетками в оконных проемах. Их бетонные стены буквально вросли в землю.
1: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на радиоискатель.

0: Радио Искатель. Хочу все знать. Не более 6 месяцев займет у вас путь на автомобиле до Луны, если вы будете передвигаться со скоростью 95 км в час. Хочу все знать. Радиоискатель.
1: А за окошком месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Искатели «Планета».
1: Вы когда-нибудь видели корабли в пустыне? Нет, речь идет не о верблюдах, которых называют кораблями пустыни. Есть место, где по песчаной равнине разбросаны ржавые рыболовецкие суда. Они выглядят словно декорации к фильму «Катастрофе». Необычная съемочная площадка находится возле города Муйнак, крупнейшего населенного пункта Каракалпакстана, республики в составе Узбекистана. С 17 века он был портом на Аральском море, а сейчас находится в окружении пустыни Аралкум. До 90-х годов прошлого века каждый день рыбаки уходили в море. Тогда в течение года в Арале вылавливали до 60 тысяч тонн рыбы. В городе действовали рыбоприемные пункты, работал один из крупнейших в стране рыбоконсервный комбинат. Но когда уровень воды в море упал с 50 до 30 метров, берег моря отодвинулся на сотни километров, а содержание соли в воде стало таким высоким, что рыба полностью исчезла. На северной окраине города, где раньше был порт, рыболовецкий флот встал на вечную стоянку. А море напоминают лишь ракушки в песке. Углубиться в историю Муйнака, узнать об экологической катастрофе Арала позволяет экспозиция краеведческого музея. Основу коллекции составляют предметы быта каракалпаков, населяющих эти края. Превращение голубого Аральского моря в безжизненную пустыню наглядно представлено в работах художника Рафаэля Матевосяна, который наблюдал этот процесс своими глазами. Особенно трагично гибель Арала отражена в картинах «Море ушло», «На вечном приколе» и «На мели». Главной туристической достопримечательностью Муйнака является кладбище кораблей. У бывшего причала ржавеет десяток старых баркасов и рыболовецких сейнеров. При желании можно забраться на палубу и в трюм, ржавые суда в песке. Поросшее сексаулом бывшее дно моря, завывание ветра вызывают ощущение нереальности происходящего. Осмотрев кладбище кораблей, туристы на внедорожниках отправляются на берег Аральского моря. Там еще можно услышать шепот волн, понежиться в теплой воде, полюбоваться закатом солнца.
0: Искатели «Планета».

0: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола. Имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики.
1: Едем в Байкалес.
0: Ишимбай, Блохина, 82.
1: Только Байкалес.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
3: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Транссибирская магистраль проходит через 8 часовых поясов, начиная от Москвы и до конечной точки в Пекине.
4: Хочу все знать.
3: Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Мила Берлинская, Игорь Капитанников. Большое космическое приключение.

0: Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
1: «Радиоискатель».

радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: «Искатели».
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал футболист Артем Дзюба. Путь Артема Дзюбы в большой футбол начинался с детского упрямства. Он родился в Москве в 1988 году и с самых ранних лет только и делал, что просил родителей отдать его в футбольную секцию. Те, кстати, видели сына хоккеистом, но бытовой расчет взял свое. Хоккейная форма стоила слишком дорого. Так, в 8 лет Дзюба оказался в Академии «Спартака», которой суждено было стать его первой большой любовью и главным источником драмы на долгие годы. В основном составе красно-белых он дебютировал в 18, и сразу стало понятно, парень с ростом под 2 метра и отличной техникой

0: сезоне он забил 23 мяча, штамповал голы в Лиге чемпионов и доказывал, что достоин быть лидером. В Питере он трижды становился чемпионом России, брал кубки и дважды подряд признавался лучшим бомбардиром чемпионата. Казалось, карьера вышла на идеальную траекторию. В 2018 году на домашнем чемпионате мира Дзюба стал одним из главных героев сборной. Его гол испанцам в 1/8 финала, его страстная речь перед серией пенальти с хорватами – это вошло в золотой фонд российского футбола. 3 гола и 2 голевые передачи на турнире. Народная любовь. Вот он, пик. После триумфа карьера продолжалась. Он штамповал голы за «Зенит», выигрывал новые трофеи и оставался лидером. Был непростой период в Турции. Возвращение в Москву, в «Локомотив», а затем переход в тольяттинский «Акрон». И именно там, когда многие уже списали его со счетов, Дзюба совершил то, что заставило говорить о себе исключительно в превосходной степени. 9 марта 2025 года, забив свой 234-й гол в карьере, Дзюба официально стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Киржакова, который держался 12 лет. А через 10 дней его снова вызвали в сборную, где он, выйдя с капитанской повязкой, забил 31-й гол за национальную команду, снова обойдя Киржакова. В 2026-м Дзюбе исполнится 38, и он по-прежнему выходит на поле с той же жадностью до голов, что и в 20. Вокруг него всегда было много споров, но цифры упрямы. 234 гола, 2 титула лучшего бомбардира в истории страны. Это наследие, которое у Артема Дзюбы уже не отнять.
1: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В таких странах, как Китай, Япония и Корея, число 4 считается несчастливым. Поэтому этажи с номерами, которые заканчиваются на 4, отсутствуют.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Минусинске на 96 FM.
1: Минусинск находится на самом юге Красноярского края. На этой же широте расположены Минск и Лондон, но климат в Сибири более суровый. Так было не всегда. Декабрист Сергей Кривцов перед отправкой в ссылку в Минусинск писал матери: «Все, которые там бывали, с восхищением говорят о том крае, называя он и здешней Италией. Климат существенно изменился после появления Красноярского и Саяно-Шушенского водохранилищ. Он стал более суровым». Кривцов был не единственным ссыльным. Помимо него в Минусинске жили декабристы Семен Краснокутский и Николай Крюков. Все они по собственной воле оказывали посильную помощь городу. Кривцов учил детей грамоте и на личные деньги построил мост через протоку Енисея. Краснокутский выстроил дом, устроил сад и огород и безвозмездно снабжал минусинцев саженцами и семенами. Крюков несколько лет содержал богадельню. Об этом можно узнать в Минусинском музее декабристов. Яркой личностью в Минусинске в те времена был купец Петр Иванович Кузнецов. В 1830-е годы в тайге нашли золото. Началась золотая лихорадка. Кузнецов, владея тремя приисками, за три года намыл 266 пудов золота. Это более 4 тонн. В центре города он выстроил целый квартал, который прозвали Кузнецовским подворьем. На проспекте Мира до наших дней сохранилась контора купца. Впоследствии Кузнецов переехал в Красноярск и трижды был городским головой. Он поддерживал дружеские отношения с декабристами и польскими ссыльными, устраивал в своем доме литературные и музыкальные вечера. Петр Иванович оплатил художнику Сурикову обучение в Академии художеств. Еще одним выдающимся жителем Минусинска был провизор и ботаник Николай Михайлович Мартьянов. В 1877 году он основал краеведческий музей и наполнил его содержанием. Мартьянову присвоили титул почетного гражданина Минусинска. Назвали его именем улицу, а перед музеем установили бюст основателя.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Радиоискатель. Хочу все знать. За убийство одного казака другим была предусмотрена жесточайшая казнь. Его закапывали заживо вместе с убитым. Но самым страшным преступлением считалось воровство внутри сечи. Даже самая незначительная кража каралась казнью. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «И» и другие приключения Шурика.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-3000-79-49.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
3: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
2: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

Искатель. Вы слушаете радио Искатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте! Сегодня расскажу, почему несколько теплых дней в начале осени называют именно «бабьим летом». По одной из основных версий, название произошло из-за названия работ, которые велись в это время. К сентябрю на Руси уже заканчивали тяжелые полевые работы, убирали весь урожай и начинали готовиться к зиме. На тот короткий период, когда природа расщедривалась хорошей погодой и ласковым солнцем, у женщин оставались уже, как правило, несложные заботы. Они ткали лен, просушивали белье к зиме, сушили грибы, то есть занимались бабьими делами. А еще старухи выбирались из домов погреться на мягком осеннем солнце. Вот и получалось, что в эти дни в деревенских дворах царили женщины всех возрастов. Одни спокойно работали, другие наслаждались погодой. В других странах тоже выделяют этот период. В Германии, например, его называют бабушкиным летом, а в Чехии – паутинным летом, потому что паутина становится на деревьях заметнее. В Италии бабье лето зовут летом святого Мартина, а в Америке – индейским.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик, девелопмент. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. В Воронежской области протекают две реки с именем Девица. Обе впадают в Дон и обе имеют притоком реки с именем Рассошка.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям,

Закройте мне окна туманом, в изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Я шагал напролом

0: коридором, уйду я млечным путем.
1: Восточные истории на радиоискатель.
2: Пять столпов ислама. Это обязательные для всех верующих мусульман основные предписания шариата, свода мусульманских религиозных, юридических, бытовых правил, основанных на Коране. Столпы ислама не перечисляются в Коране, но известны из так называемого хадиса пророка. Каждое из пяти действий требует духовного осознания и внешнего признака намерения, равно как и правильного выполнения каждого действия. К пяти столпам ислама относятся шахада, намаз, ураза, закят и хадж. Шахада – это декларация веры каждого, единобожие и признание пророческой миссии пророка Мухаммада. Намаз – 5 ежедневных молитв. Ураза – пост во время месяца Рамадан. Закят – обязательный для каждого правоверного налог в пользу нуждающихся или бедных. Хадж – паломничество в Мекку хотя бы раз в жизни. Порой шестым столпом ислама называют джихад, который обозначает, с точки зрения религиозных толкователей, прежде всего борьбу с собственными страстями.
1: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Население городка Уитир на Аляске составляет 217 человек. Практически все они живут в одном 14-этажном доме, когда-то служившем казармой. В этом же доме располагаются все необходимые организации. Кабинет мэра, больница, полиция, почта, магазин, комната методистской церкви. Школа расположена отдельно, но соединена с домом теплым переходом.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Элтон Джон. Almost Famous.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
0: Радиоискатель.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: В России представили ИИ-ассистента для врачей, который позволяет сократить время работы с медицинской документацией до 40%. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе компании «Яндекс», которая и выступила разработчиком упомянутого решения. ИИ-ассистент автоматизирует рутинные задачи во время приема, помогая формировать более полные записи в электронной медицинской карте и позволяя клиникам увеличить пропускную способность. Решение включает три независимых модуля – голосовое заполнение протокола приема, поиск по медицинской базе знаний и поиск по электронной медицинской карте пациента. Во время приема система анализирует диалог врача и пациента, автоматически выделяя жалобы, анамнез, диагноз и рекомендации. Перед сдачей смартфона в ремонтный сервис важно защитить личную информацию. Для этого следует выйти из аккаунтов во всех приложениях, извлечь из устройства сим-карту и сделать ряд других действий. Об этом рассказала эксперт проекта «Моифинансы.рф» Ольга Дайнека. По словам специалиста, перед сдачей телефона в ремонт в первую очередь важно убедиться, что вся личная информация хранится в безопасном месте. Рекомендуется настроить функцию резервного копирования. Идеальный вариант, когда данные копируются и в облачный сервис, и на физический носитель. Но мало просто скопировать, обязательно проверьте, что все эти резервные копии открываются. А важную конфиденциальную информацию на телефоне лучше не хранить вовсе. Удалите то, что уже перенесено в хранилище, подчеркнула она. И в завершении выпуска: россияне предпочитают боевики с Джейсоном Стэтхэмом. Об этом сообщили газете «Ру» в пресс-службе «Кинопоиска» со ссылкой на свою аналитику. По данным портала, 28 фильмов со Стэтхэмом собрали почти 8 миллионов оценок выше 7. Самым популярным боевиком на платформе оказался «Гнев человеческий» Гая Ричи. В нем сыграл Стэтхэм. На втором месте среди звезд боевиков оказался Джеки Чан. 64 фильма с ним набрали 2 миллиона 700 тысяч высоких оценок. Помимо «Гнева человеческого» в топ боевиков попали «Неудержимые», «Джон Уик 4» и «13 район. Ультиматум». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: американский баскетболист, который намного опередил свое время. Его имя стало именем нарицательным в мире баскетбола. Он единственный в мире игрок, которому удалось набрать 100 очков в одной игре и рекордсмен по общей сумме набранных очков за всю карьеру. Чемберлен родился в 1936 году и был спортивным ребенком. В 10-летнем возрасте рост мальчика уже был около 180 сантиметров, подходящий для баскетбольной карьеры. Уже в школе он стал выдающимся игроком. Там за высокий рост и получил прозвище «Голиаф». В 22 года Чемберлен окончательно определился со своим будущим и стал профессиональным баскетболистом. Через год был уже игроком НБА и подписал контракт с командой «Филадельфия Уорриорс». С самого начала Чемберлен шокировал соперников и болельщиков своей результативностью и скоростью. Уже в дебютном для себя сезоне он вывел команды с последних мест в финал. В 1962 году в матче против «Нью-Йорк Никс» Уилтон Чемберлен набрал за одну игру 100 очков. Этот день стал поистине историческим. До сих пор такого результата не смог добиться ни один баскетболист. Чемберлен стал единственным игроком в истории, из-за превосходства которого Ассоциация НБА была вынуждена несколько раз менять правила игры. Пожалуй, самое удивительное еще и то, что за всю свою карьеру он ни разу не был удален с площадки. За 14 лет спортсмен поменял несколько команд. 7 лет подряд он возглавлял список самых результативных игроков лиги и навсегда вписал свое имя в историю баскетбола.
1: Искатели нового.

0: Катя.
1: Хочу
0: все знать.
2: В испанском и португальском языках река – это Рио, поэтому названия многих городов Латинской Америки, стоящих на реках, начинаются с Рио. Однако самый крупный из таких городов, Рио-де-Жанейро, получил имя по ошибке. Португальские мореплаватели оказались в этом месте 1 января 1502 года и, приняв залив за устье реки, назвали его Рио-де-Жанейро – Январская река. Реки потом не обнаружилось, но имя уже прикрепилось и к заливу, и к основанному городу.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

У конструкторов общественного транспорта есть термин «сочлененный автобус». В народе их называют гармошкой, гусеницей, змейкой. Такой автобус состоит из двух, а то и трех секций, соединенных между собой гибким шарнирным соединением. Защитный кожух соединений похож на меха гармошки. Отсюда и название – автобус-гармошка. Выгода от такого сочленения очевидна, ведь вместимость транспортного средства увеличивается в 2-3 раза, а водитель требуется только один. Сочленяют не только автобусы, но и троллейбусы, трамваи и поезда метрополитена. Если троллейбусы в этом плане ничем не отличаются от автобусов, то трамваи и поезда метро могут иметь до 9 секций. Если длина обычного автобуса колеблется от 11 до 14 метров, то двухсекционный уже вытягивается до 18 метров. Помимо преимуществ, длинные автобусы имеют недостатки. И на первом месте сложность управления этими монстрами в городских условиях. Тем не менее, автобусы продолжают расти в длину. В 1988 году на улицах городов Венгрии появился Икарус 293 длиной 22,7 метра. Он состоял из трех секций. Автобус проходил испытания в Будапеште, но был признан негодным к эксплуатации в городских условиях. Доработанная модель в единственном экземпляре была продана в Тегеран, где работала на маршрутах до 2009 года. Бразильцы учли венгерский опыт и в 2011 году выпустили автобус «Необас Мега» длиной 28 метров. В чем проявился учет венгерского опыта? В городах для автобусов выделили специальные полосы движения. Это был первый успешный пример использования не только самых длинных, но и самых скоростных автобусов. Еще дальше пошли немецкие конструкторы, которые в 2012 году разработали трехсекционный автобус «Göppel Autotram Extra Гранд длиной 31 метр. Он ездил по улицам Дрездена. Но первое место присвоили не ему, а голландскому автобусу DAF Super City Train на 350 посадочных мест. Его длина достигает 32,2 метра.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Монгольский хан Хубилай, уже будучи императором государства Юань, дважды планировал вторжение в Японию, и оба раза решающим фактором в отражении атак стали сильные тайфуны. Японцы увидели в этом помощь свыше и назвали их камикадзе, что означает «божественный ветер». А во Вторую мировую войну этим термином стали обозначать пилотов-смертников.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Ди Рассел. Рай.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-3079-49.
0: Радиоискатель.

Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Приветствую вас, друзья. Сегодня поговорим о выражении «накрыться медным тазом». Обозначает оно полный провал и фиаско, бесславное окончание какого-то дела. Медным тазом может накрыться бизнес, проект, планы, мечта, старания, да что угодно. Выражение это настолько распространено, что у него, как водится, есть несколько вариантов происхождения. Самые вероятные восходят к искусствам. Первое – к театру. В греческом и римском театрах, чтобы обозначить окончание спектакля, били в таз. Зрители слышали звук и понимали, что вот теперь уж точно конец. Вторая версия связана с литературой. Ее принято считать наиболее вероятной. Герой Сервантеса, Дон Кихот, на голове носил медный таз. Его он отвоевал у цирюльника, которого принял за язычника. Рыцарь печального образа даже не подозревал, что вместо шлема у него на голове сосуд для бритья. Считается, что именно после того, как Дон Кихот надел на себя таз, он окончательно потерял связь с реальностью. С тех пор все, что накрывает обычный медный таз, ждет печальный финал.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвестрайстрой заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Основой для сказки о рыбаке и рыбке Пушкина послужила сказка братьев Гримм «Рыбак и его жена». Пушкинская старуха оказывается у разбитого корыта после того, как захотела стать владычицей морскою, а ее немецкая коллега на этом этапе стала папой римским. И только после желания стать Господом Богом осталась ни с чем.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Нас слушают в Курске на 92.7 FM.
1: Топонимика. Наука о географических названиях. Согласно данным этой науки, в 38 городах улицы и переулки названы в честь Курска. Таковые имеются в Санкт-Петербурге, Алма-Ате, Киеве, Владикавказе. В Москве помимо Курской улицы есть Курский вокзал и площадь Курского вокзала. Но пальма первенства принадлежит Орлу, где целых 4 курских улицы – первая, вторая и так далее. Курском назвали астероид, который в 1979 году открыл астроном Николай Черных. Откуда у города такая популярность? Немалую лепту внесли знаменитые люди, родившиеся в Курске. В их числе почитаемый русский святой Серафим Саровский. Когда ему было 7 лет, он упал с колокольни строящегося Сергиево-Казанского собора, но остался невредим. А в возрасте 10 лет заболел и увидел во сне Божию Матерь, обещавшую его исцелить. После того, как во время крестного хода мимо дома пронесли икону знамения Пресвятой Богородицы, мальчик выздоровел. Сейчас в центре города есть улица Серафима Саровского. Еще один известный уроженец Курска – изобретатель Анатолий Уфимцев. Он придумал авиационный двигатель и сфероплан – аэроплан с круглым крылом. Уфимцев разработал и установил в Курске первый в стране ветрогенератор. Аппарат исправно работал, обеспечивая электроэнергией дом и мастерскую изобретателя. Среди его ноу-хау – электрическое перо для копирования. В Курске именем Уфимцева названа улица. Уроженцем Курска является астроном-любитель Федор Семенов. Несмотря на любительский статус, ему удалось внести большой вклад в науку. Он первым в России предсказал полное солнечное затмение 1842 года. Его главным трудом являются таблицы лунных и солнечных затмений. В 1849 году, к столетию астронома, улицу Нижнюю Лазарецкую переименовали в Семеновскую. Имя Семенова носит одна из курских библиотек.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

никогда, никогда. Оказалось бы проще простого все три слога сложить в никак.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-10-00.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Самая многочисленная этническая группа в США – это потомки немцев. Общее число тех, кто считает свои корни немецкими полностью или наполовину, составляет около 60 миллионов человек. Эта цифра сравнима с населением Германии – около 82 миллионов.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

слушаете «Радио Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Михаил Боярский. Гардемарины вперед!

0: Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
0: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
2: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что школьники будут учиться по единому государственному учебнику географии через 2 года, об этом сообщает ТАСС. По словам Кравцова, учебник будет вводиться поэтапно, в настоящее время ведется его разработка. По словам главы ведомства, до конца 2026 года в федеральный перечень могут включить единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для учащихся 10-11 классов, а также по труду для школьников 5-9 классов. Время обработки документов для получения в России визы Италии увеличилось. Процесс теперь занимает не 40 дней, как раньше, а более 60, об этом сообщила Ассоциация туроператоров России, ссылаясь на визовый центр. Официальная рекомендация – подавать заявление на визу не позднее, чем за 3 месяца до путешествия. В Москве запись на подачу сейчас открыта на середину июля. Иногда появляются слоты и на более ранние даты, рассказали в ассоциации. В центре отметили, что при этом процент одобренных виз держится на уровне более 90%. На сайте отмечается, что увеличение срока рассмотрения документов связано с большим количеством заявок. Там предупредили, что из-за этого подавать заявление на визу надо с запасом по времени. И в завершении выпуска ветеринары объяснили, почему кошки и собаки иногда внезапно начинают носиться по дому, совершая стремительные забеги, прыжки и резкие повороты, пишет Independent. По словам специалистов, чаще всего такие всплески энергии связаны с сильным возбуждением или хорошим настроением. Они нередко возникают после купания, прогулки или просто во время активной игры. У кошек подобное поведение также часто наблюдается после посещения лотка. Одной из возможных причин ученые называют стимуляцию блуждающего нерва, которая может вызывать кратковременное ощущение, облегчение и прилив энергии. Если питомец во время таких забегов приглашает хозяина или других животных присоединиться к игре, например, принимает игровую позу или переворачивается на спину, это обычно свидетельствует о хорошем самочувствии и желании взаимодействовать. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Искатели «Планета».
1: Самарканд – древнейший мегаполис планеты. Его возраст перевалил за 2500 лет. Голубые минареты, яркая майолика на стенах древних построек, сочные краски создают впечатление, что это не город, а декорация.

0: котором проживает около 500 000 человек, а с обширными пригородами – целый миллион. Самая грандиозная достопримечательность Самарканда – площадь Регистан, на которой сосредоточено множество построек, вызывающих восхищение. Комплекс включает несколько медресе и мавзолей шейбанидов. В городе насчитывается более десятка храмов, но два из них считаются легендарными. Один из них – мечеть Бибиханум, названная в честь жены Тамерлана. Считается, что она была любимой женой правителя. Второй – мечеть Хазрет Хызр. По легенде, пророк Хызр является обладателем живой воды и потому способен воскрешать мертвых. Необычной достопримечательностью Самарканда является фабрика Мерос, где делают бумагу по древним технологиям, используя кору тутового дерева. На фабрике есть возможность посмотреть весь технологический процесс – от замачивания коры в чанах до раскатывания в листы и сушки. Другим раритетом является фабрика Худжум, где ткут красивейшие ковры. Нитками обеспечивают тутовые шелкопряды. Краски изготавливают из кожуры граната, скорлупы грецкого ореха и другого сырья, которые использовали сотни и тысячи лет назад. На изготовление одного ковра уходит не менее года.
1: Искатели планета.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Саргассово море не имеет внешнего берега. Это объект в Атлантическом океане, окруженный разными атлантическими течениями.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: искатели. Россия.
1: В альпинизме есть понятие «категория сложности маршрута». Российская система предусматривает 11 категорий, от 1 до 6. Почему категория 11? Потому что есть промежуточные варианты, например, категории 1Б, 4А, 6Б. Чем выше категория, тем сложнее маршрут. Категория 6Б означает «чрезвычайно трудное восхождение». Чтобы испытать его на себе, не обязательно покорять Эверест. Маршруты максимальной сложности имеются в Кабардино-Балкарии. Эта горная Кавказская республика может похвастаться сразу 7 пятитысячниками, среди которых европейский рекордсмен по высоте Эльбрус. Далее, по мере убывания, следуют вершины Дыхтау, Коштантау, Пик Пушкина, Шхара, Джигитау и Мижерги. Лакомым кусочком для альпинистов является так называемая Бизингийская стена, которая высится на территории Кабардино-Балкарского заповедника. Горный массив длиной 13 километров образовала цепочка из 12 вершин высотой более 4000 метров. Она находится в горном районе Бизинги, который альпинисты прозвали «малыми Гималаями». В этих краях зима царит круглый год, а склоны гор покрывает панцирь из 256 ледников. С запада Бизингийскую стену ограничивает перевал Цанер, с востока – перевал Дыхныауш. Основанием для стены служит самый большой на Кавказе ледник Башхааус. На нем холодно даже в разгар жаркого лета. Список вершин Бизингийской стены открывается горой Ляльвер, высотой 4350 метров. Маршрут восхождения на вершину довольно прост. Он относится к категории 2А. Гора Гестела высотой 4860 метров уже не так проста. На ее вершину ведут несколько маршрутов, имеющие категории от 3Б до 5Б. Но и это не предел. На стене есть маршруты категории 6А. В общей сложности по горному массиву проложено более десятка маршрутов разной сложности. Впервые альпинисты прошли стену с востока на запад в 1938 году. Отдельные горы были покорены значительно раньше. Например, на вершину Мижерги пастух Мажир Аттаев из села Бизинги поднялся еще в середине 19 века.
0: Искатели. Россия.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики.
1: Едем по колес.
0: Ишимбай, Блохина, 82.
1: Только по колес.
2: Телефон рекламной службы. 8-919-157-1000.
3: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Одна из самых странных улиц в России называется Планировочная и находится в Новосибирске. Две ветви этой улицы сначала параллельны друг другу, затем одна поворачивается и пересекает другую.
4: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Сэм Браун. 9,5 недель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы бесконечно гордимся. Сегодня нашим героем стал футболист Матвей Сафонов. Матвей Сафонов родился в 1999 году в Ставрополе в семье баскетбольного тренера. Отец видел в нем спортсмена, но сомневался из-за роста. Для баскетбола маловат. Зато для футбола подошел идеально. В детстве Матвей успел позаниматься плаванием, пришлось оставить из-за гайморита. И шахматами эта любовь осталась с ним навсегда. Стратегическое мышление на поле пригодилось. В Академию Краснодара Сафонов попал в 12 лет. Семья уже тогда переехала в столицу Кубани. Жил в интернате, но не бросил учебу. Позже поступил в Кубанский университет и получил диплом педагога. Первый тренер Матвея, Александр Рубцов, к сожалению, уже ушедший, сразу разглядел в подростке талант. И не ошибся. В основном составе Краснодара Сафонов дебютировал в 2017-м в матче с Амкаром, когда основной вратарь получил травму. Тот выход Матвея

0: первым номером команды. По итогам года он получил приз лучшему вратарю страны имени Льва Яшина. Летом 2024-го Сафонов перешел в Пари Сен-Жермен. 20 миллионов евро. Один из крупнейших трансферов в истории российского футбола. Контракт до 2029 года. В Париж он приехал вторым номером, но шансом распорядился сполна. Уже в первом сезоне Матвей выиграл с клубом чемпионат Франции, Кубок страны, Суперкубок, Лигу чемпионов и Суперкубок Европы. А 18 декабря 2025 года случилось то, что войдет в историю. В финале межконтинентального кубка против Фламенго Сафонов отразил 4 удара после матчевой серии. 4 из 4. Это уникальный случай. Первый вратарь в истории FIFA с таким достижением в финалах крупных турниров. Сегодня, в 26 лет, у него уже полная коллекция европейских трофеев. Вратарь из Краснодара, который в детстве играл в шахматы и боялся, что не подходит по росту, теперь собирает награды в лучшем клубе Франции. И судя по тому, как он берет пенальти, останавливаться не собирается.
1: Наши искатели.

0: искатель. Хочу все знать.
1: Сахара стала пустыней относительно недавно. Около 2700 лет назад в результате очень медленной эволюции климата. А 6000 лет назад, примерно тогда же, когда возникло древнеегипетское государство, в Сахаре росли деревья и было много озер.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Курске на 92.7 FM.
1: Когда хотят похвалить певца, его называют курским соловьем. Если с соловьем все понятно, птичка обладает выдающимися вокальными данными, то почему отдают предпочтение курским птахам, не совсем ясно. Неужели тамбовские или калужские пернатые певцы солируют хуже? Чтобы получить ответ на вопрос, сходите в музей «Курские соловьи» в Курске. Оказывается, местные соловьи действительно поют лучше других. Они выделывают такие коленцы, какие никто из соседей повторить не может. В старину любители соловьиных трелей специально приезжали на курский рынок и платили за птичек немалые деньги. С тех пор и пошла гулять по России крылатая фраза. Император Николай II за виртуозное исполнение романсов курским соловьем называл певицу Надежду Плевицкую. Плевицкая была родом из Курской губернии. С раннего детства она мечтала петь. Мечта была настолько сильной, что девочка попросилась в хор Свято-Троицкого женского монастыря. Ее взяли послушницей. Потом она переехала в Киев и поступила хористкой в капеллу. Малограмотная крестьянская девушка не знала нот, но обладала абсолютным музыкальным слухом и великолепным голосом. Благодаря выдающимся способностям она без труда стала профессиональной певицей. Ее страстным почитателем был сам император. С Курском связана «Катюша», одна из самых популярных советских песен. Она считается неформальным символом Великой Отечественной войны. Музыку для песни написал композитор Матвей Блантер. В Курске он учился в музыкальном училище, пел в хоре, играл в оркестре драматического театра. Песню они создали совместно с поэтом Михаилом Исаковским. Существует более десятка вариантов «Катюши». В одном из них есть слова: «И врагов в могилу зарывала под великой Курской дугой».
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: По японской легенде, первый чайный куст вырос на том месте, куда упали веки принца Дарумы, который он обрезал, чтобы не заснуть во время медитации. С этого куста последователи Дарумы собрали листья и приготовили бодрящий напиток.
0: Хочу все знать.
1: Радио Искатель.

Музыка. Музыка искателей. Лелио Лутеце. Блеф.

0: Искатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Анталья сталкивается с потерей интереса со стороны российских туристов в результате роста цен и серьезной конкуренции с египетскими курортами и другими направлениями Средиземноморья. Об этом сообщил туристический оператор из Анталии в интервью РИА Новости. По данным эксперта, за первую половину 2026 года наблюдается снижение потока путешественников из России на этот востребованный курорт. Российские граждане стали искать альтернативные варианты отдыха в других странах, где поездка обойдется значительно дешевле. Это вынуждает отельеров и туроператоров пересматривать свою ценовую политику, добавил специалист. Он также отметил, что раннее бронирование обеспечивало приличный наплыв туристов, однако затем наблюдалось снижение объемов продаж. Туроператор считает, что Турция постепенно теряет статус одного из наиболее бюджетных курортов на Средиземноморском побережье. Режим тишины на даче необходимо соблюдать летом, несмотря на увеличение светового дня. Об этом россиянам напомнил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с RT. Ранний рассвет или поздний закат не дают права шуметь раньше или позже положенного. Ограничения привязаны исключительно к часам, а не к солнцу, подчеркнул специалист. Он отметил, что каждый регион самостоятельно устанавливает временные рамки. Например, в Подмосковье в будни нужно вести себя тихо с 21 часа до 8:00, в выходные с 22 часов до 10 часов. В случае, если шум соседей доставляет неудобства, Бондарь посоветовал обратиться к председателю товарищества. Можно попросить его разместить правила на общем стенде или направить памятку в чат жильцов, чтобы каждый владелец домика знал, в какое время шум стоит поставить на паузу, рекомендовал эксперт. И в завершении выпуска: россияне предпочитают боевики с Джейсоном Стэтхэмом. Об этом сообщили газете РУ в пресс-службе Кинопоиска со ссылкой на свою аналитику. По данным портала, 28 фильмов со Стэтхэмом собрали почти 8 миллионов оценок выше 7. Самым популярным боевиком на платформе оказался «Гнев человеческий» Гая Ричи. В нем сыграл Стэтхэм. На втором месте среди звезд боевиков оказался Джеки Чан. 64 фильма с ним набрали 2 миллиона 700 тысяч высоких оценок. Помимо «Гнева человеческого», в топ боевиков попали «Неудержимые», «Джон Уик 4» и «13 район. Ультиматум». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Вы слушаете «Радио Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня расскажу, откуда появилось выражение «мартышкин труд». Свое начало оно берет в басне Крылова «Обезьяна». По сюжету мартышка видела, как много и тяжело работал крестьянин. И видела, как люди его благодарили и восхищались его трудом. Животное захотело такого же признания. Мартышка нашла тяжелый чурбан и целый день перетаскивала его с места на место. Но почему-то желанной похвалы она так и не дождалась. В самой басне выражения «мартышкин труд» нету. Его предложил критик Дмитрий Писарев. Он был так вдохновлен басней, что захотел как-то иносказательно обозначить вот такую имитацию бурной деятельности. Фраза в итоге прижилась. Теперь так говорят в ситуациях, когда хотят подчеркнуть напрасные старания, не приносящие никому пользы. Согласитесь, дельцов, которые придумывают бесполезные занятия, мы встречаем почти каждый день.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: За разработку теории относительности Эйнштейна из года в год неоднократно номинировали на получение Нобелевской премии крупнейшие физики того времени. Однако премия ему была присуждена только за объяснение фотоэффекта. Свою Нобелевскую речь, однако, Эйнштейн посвятил именно теории относительности.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

радиоискатель.

0: Легенд. Кыргызстан. В настоящее время в Кыргызстане доля сельского хозяйства составляет 18% ВВП. Около 7% от общей площади земель приходится на земледелие. Растениеводством кыргызы начали заниматься еще во втором тысячелетии до новой эры. Доказательством являются земледельческие орудия, каменные пестики, зернотерки и другие инструменты, которые археологи нашли во время раскопок. Нередко кочевники умудрялись земледелие сочетать с регулярными перекочевками. Были стационарные оазисы, где земледельцы возделывали поля на постоянной основе. К таковым относились земли Ферганской и Чуйской долин. На юге выращивали кукурузу, дыни, арбузы, пшеницу, рис. На севере преобладали проса, овес и пшеница. Высоко в горах сеяли ячмень, но самым древним злаком было проса. Успех земледелия во многом зависел от капризов погоды. Урожай мог погибнуть от засухи или ранних заморозков, поэтому земледельцы совершали магические обряды или обращались к небесным защитникам. Так у кыргызов появился Баба Дайкан, покровитель земледелия. Поскольку земледелие зародилось очень давно, Баба Дайкана считают одним из самых древних языческих божеств. В народных сказаниях Баба Дайкан предстает в виде старика в белых одеждах с посохом в руке. Однако есть сказки, где он имеет другое обличье, например, в виде фазана. Древние земледельцы были уверены, что именно Баба Дайкан дает силу земле, повышает ее силу, защищает урожай от природной стихии. В мифологии это редкий случай, когда небесный защитник выступал также в роли изобретателя-инноватора. Предание утверждает, что именно Баба Дайкан подарил кыргызам семена пшеницы и научил всем премудростям земледелия. Как пахать землю, сажать семена, ухаживать за ростками, собирать и хранить урожай. А еще Баба Дайкану приписывают изобретение деревянного плуга и арыка для подвода воды для полива.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Важный атрибут внешности запорожского казака – длинный чуб – отращивали лишь опытные и закаленные в боях запорожцы. Согласно легенде, лишь за длинный чуб милостивый бог мог вытащить его из адских котлов, куда казак попадал за свои грехи.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

0: Пробирка искателей.
1: Тина Тернер. Золотой глаз.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. О, ПКП «Мобилайн», город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Please try to get to our phone.

0: Искатели. Планета. Искатели. Планета.
1: Впервые поселение на месте Ташкента упоминается в летописях во втором веке до нашей эры. Выходит, городу более 3000 лет. Это ровесник египетских пирамид. Однако почтенный возраст почти не угадывается. Широкие проспекты застроены современными зданиями из стекла и бетона. Причиной всему чудовищное землетрясение, которое произошло 26 апреля 1966 года и в буквальном смысле стерло город с лица земли. Ташкент восстанавливали всей страной и подняли из руин всего за 3,5 года. Разумеется, использовали самые современные проекты и материалы. Ушли в прошлое глинобитные дома, но от высотной застройки отказались из-за высокой сейсмичности региона. При оформлении фасадов учитывали национальные мотивы. Город получился современный, легкий, светлый. Сердцем Ташкента считается огромная площадь Мустакеллик. Вход на площадь оформлен аркой Эзгулик с аистами. Ее также называют аркой добрых устремлений. В центре установлен монумент независимости в виде земного шара. Визитной карточкой площади являются фонтаны. В жаркую погоду здесь собирается множество людей, поскольку от воды веет приятной прохладой. Очень красиво мечеть Минор. Белоснежный храмовый комплекс с минаретами выглядит настолько изящным и легким, что, кажется, вот-вот воспарит в воздух. Просторный молитвенный зал вмещает до 2400 человек. Музей истории Тимуридов славится не только интересной экспозицией, но и роскошными интерьерами, которые украшены мрамором, сусальным золотом и росписями. Под потолком висит люстра высотой 8 метров, состоящая из 106 тысяч хрустальных подвесок. В Ташкенте непременно стоит посетить базар Чорсу или Алайский рынок. Слюнки текут лишь от вида пирамид из кураги, изюма и урюка. В Узбекистане любят травяные чаи, поэтому выбор трав на рынке очень велик. Мята, барбарис, бессмертник, базилик и даже верблюжья колючка. А какие здесь дыни! Про такие говорят, это мед, а не дыня. Все можно попробовать. Не забывайте торговаться. На Востоке это не дань экономии, а проявление уважения.
0: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В 1992 году футболист Сергей Бодок перешел из самарских крыльев Советов во владикавказский «Спартак» в обмен на комплект бордовой футбольной формы для команды.
0: «Хочу все знать». «Радиоискатель».

Одного интересного сна в этом пункте проката. На фонари расстегнулась весна, только тебя нету рядом. Вот распадется от

0: Россия 360. Алтайский край.
1: Давдинские пещеры.
2: В юго-восточной части Алтайского края раскинулся Алтайский район. Он славится природными достопримечательностями, среди которых Тавдинские пещеры. В скальном массиве на левом берегу Катуни насчитывается около 30 карстовых пещер, которые связаны между собой ходами. Некоторые имеют несколько входов и выходов. Протяженность горного массива с пещерами превышает 5 километров. Это настоящий подземный лабиринт, который притягивает искателей приключений. Попасть в него довольно просто. Некоторые пещеры оборудованы деревянными ступенями и электрическим освещением. Вход в такие платный. Свое название пещеры получили по деревне Тавда, которая раньше находилась поблизости. Иногда их называют талдинскими. Самой популярной и крупной является Большая Талдинская пещера. Вход в нее расположен на высоте 80 метров от дороги. Вверх ведет просторная наклонная галерея с перепадом высот около 20 метров. Она завершается выходом, перед которым галерея закручивается спиралью. Пещера имеет еще два названия – «Девичьи слезы» и «Тавдинская-1». Туристы приезжают в эти места, чтобы своими глазами увидеть Тавдинскую карстовую арку, представляющую собой остаток карстового туннеля. Эффектное природное сооружение находится на высоте 80 метров от уровня воды в Катуни. Максимальная ширина арки достигает 13 метров, а высота – 5 метров. Свод имеет толщину более 5 метров. Тавдинская карстовая арка имеет статус памятника природы. Археологи обнаружили в пещерах артефакты, свидетельствующие о том, что подземелья служили домом для первобытных людей. Найденные предметы датируются самыми разными периодами, включая эпоху бронзы. Среди находок керамические черепки, рыболовные принадлежности. Раритетом является фрагмент посоха шамана из рога косули, на котором вырезаны изображения человеческого лица. Найдено немало бусин-подвесок, которые пришивали к одежде в качестве украшений. Люди во все времена хотели выглядеть красиво.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Клич болельщиков «Шайбу-шайбу» можно услышать как на хоккейных, так и на футбольных матчах. Так получилось благодаря знаменитому хоккеисту Борису Майорову, который любил играть и в футбол, и даже поучаствовал в матчах высшей лиги СССР за «Спартак». Когда на футбольном поле мяч попадал к Майорову, болельщики начинали его подбадривать привычной хоккейной кричалкой.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Евгений Крылатов. Гостья из будущего.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Гаджет-новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Приложение для аренды собак. В китайских мегаполисах появился способ провести время с животным без забот о его содержании. Мини-программа «Вангбу» в переводе «собачья прогулка» соединяет владельцев питомцев с людьми, которые хотят выгулить чужого пса за деньги. Схема простая. На сайте хозяин заводит карточку своего питомца, фото, порода, характер, список того, что можно и нельзя. Желающий выбирает собаку по душе, договаривается о месте встречи напрямую с владельцем и платит аренду. Сумма зависит от породы и продолжительности прогулки. Часть денег, конечно, уходит платформе. Остальное получает хозяин. Запустили сервис в марте, и за несколько месяцев он набрал популярность в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне — городах первого уровня, где люди часто живут в маленьких квартирах и не могут позволить себе собственного питомца. Платформа заявляет и о мерах безопасности. Страховка отслеживания питомца по геолокации, проверка документов арендодатора. Маршруты обычно ограничены знакомыми для собаки районами, а при первых признаках недомогания арендатор должен немедленно связаться с владельцем. Для многих пользователей это способ ненадолго почувствовать себя хозяином животного без долгосрочных обязательств. Но ветеринары предупреждают, постоянная смена людей, маршрутов и обстановки создает для животного лишний стресс. Куда серьезнее другая проблема – юридическая. По китайскому законодательству собака считается имуществом, и доказать жестокое обращение или халатность в суде почти невозможно. Закон просто не предусматривает такой категории дел. Подобный эксперимент уже проводили в 2021 году в Чэнду. Тогда зоомагазин запустил прокат котов. Идея провалилась после волны критики от любителей животных. А вообще, приложение классное. Могу ошибаться, но у нас такого нет. Это как каршеринг, но только догшеринг. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет-новости.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте! Сегодня узнаем значение крылатой фразы «А все-таки она вертится». Считается, что ее произнес в 1633 году известный астроном, философ и физик Галилео Галилей. Суд инквизиции под страхом смерти заставил его публично отречься от убеждения, что Земля вращается вокруг Солнца. Ученый это сделал, но на самом деле взглядов своих не поменял. Он был до конца жизни уверен во вращении Земли. И однажды, топнув ногой, он сказал: «И все-таки она вертится». Правда, никаких достоверных доказательств, что Галилей произносил эти слова, нет. Народная молва стала приписывать ему это выражение уже после смерти. А в печатном виде оно появилось через 100 с лишним лет после отречения. Однако ж, кто теперь будет разбираться в таких тонкостях? Фраза «и все-таки она вертится» прочно связана с именем Галилео Галилея и вошла в повседневный язык как свидетельство исключительной убежденности в своей правоте.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Как ни странно, но лучше, чем воздух, звук проводит гранит. Так, если бы между людьми была сплошная гранитная стена, они бы слышали звуки на расстоянии 1 километра. В обычной жизни, в подобных условиях,

0: звук распространяется лишь на 100 метров.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: искатели.
1: Юрия Павловича Вяземского чаще знают как автора и ведущего программы «Умники и умницы». Передача существует с 1992 года, и вот уже более 30 лет раз в неделю Вяземский задает каверзные вопросы самым умным школьникам страны. Но он не просто телеведущий. Вяземский – один из крупнейших интеллектуалов нашего времени. Рядом с его именем принято писать слова «философ», «писатель», «эрудит». Он преподает в МГИМО, свободно владеет 5 языками. Вяземский родился в 1951 году в Ленинграде. Его настоящая фамилия по отцу – Симонов. Актриса Евгения Симонова, кстати, его родная сестра. А Вяземской была их мать Ольга, чью фамилию он взял в качестве творческого псевдонима. Высшее образование он получил на факультете международной журналистики в МГИМО, а после наспор поступил в Щукинское театральное училище. Там, правда, проучился всего полгода. Быстро понял, что не его. А вот публицистика была его делом. В 1982 году вышла первая книга Вяземского, в которую вошли рассказы и повесть «Шут». Критика высоко оценила сборник, а по повести несколько лет спустя был снят одноименный фильм. Автор писал философские труды и одновременно работал в журнале «Международная жизнь». Его первая программа на телевидении появилась еще в 1988 году, а вот в 92-м стартовала главная. «Умники и умницы» вышли в эфир. Вяземский сам пишет все вопросы для каждого выпуска и уже давно получил неформальное звание «Заумник». Главная особенность этой телевикторины – главный приз. Победители получают не ценные призы, а возможность поступить в МГИМО без экзаменов. В 1993 году биография Юрия Павловича обогатилась еще одной главой. Его назначили заведующим кафедрой мировой литературы Института международных отношений. Он работает там и по сей день и считается одним из культовых преподавателей вуза. Пропускать его лекции у студентов не принято.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Округление глаз при удивлении или страхе – это рефлекторное действие, которое позволяет расширить поле зрения и тем самым лучше оценить обстановку и степень опасности.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Павел Смеян. Мэри Поппинс, до свидания.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «КП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: В середине июня оптовая цена за тушку бройлера достигла 200 рублей за килограмм, что на 10% выше прошлогоднего уровня. Отдельные части подорожали более значительно. Филе прибавило 25% до 360 рублей, бедро 26% до 158. Основной причиной эксперты называют сокращение предложения на фоне сезонного роста спроса. По данным Росстата, в январе-мае производство мяса птицы в сельхозорганизациях снизилось на 2%, а в мае падение ускорилось до 4%. В Минсельхозе отмечают, что сезонные колебания оптовых цен связаны с рыночной конъюнктурой и изменением структуры потребления. Однако отпускные цены производителей с начала года даже снизились на 2%.
2: Экономика должна быть экономной.
3: Оборот кваса в России в натуральном выражении с апреля 25 по апрель 26 года сократился на 19%. В деньгах объемы продаж напитка не изменились. Об этом сообщил Союз производителей соков, воды и напитков на сессии недели российского ритейла в Москве. Категория кваса – одна из тех самых категорий, которая очень сильно подверглась влиянию введенного недавно акциза, пояснила гендиректор Союза Алла Андреева. Она пояснила, что квас считается чувствительным к изменениям напитком, поскольку его потребление носит сезонный характер. Участники дискуссии предложили организовать дни кваса по аналогии с подобными акциями на рынках. Напомним, ранее «Коммерсант» отмечал всплеск спроса на прохладительные напитки в России в середине мая, когда в стране держалась рекордно жаркая погода. Год к году розничные продажи увеличились на 21%.
2: Закрома Родины.
3: По итогам мая 26 года продажи садового инструмента для ухода за дачными участками среди россиян выросли до 26% в отдельных категориях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост спроса может быть связан с необходимостью регулярного ухода за территорией на фоне увеличения темпов роста травы и кустов в теплую погоду. Об этом рассказали аналитики онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру». Заметно увеличились продажи садовых ножей. Для ухода за газоном россияне часто покупали аэраторы. Также увеличился интерес россиян к триммерам. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Новом Уренгое на 105.2 FM.
1: В 1966 году было открыто гигантское уренгойское газовое месторождение. Спустя 10 лет возле него вырос город Новый Уренгой. Он находится почти в центре Ямало-Ненецкого автономного округа. Неофициально Новый Уренгой называют «газовой столицей России». Город настолько активно развивался, что по числу жителей стремительно обогнал Салехард, который является столицей региона. И это несмотря на то, что условия жизни и климат здесь не сахар. Новый Уренгой расположен всего в 30 километрах южнее Северного полярного круга. Под боком находится Арктика. Климат в этих краях очень контрастный. Зимой температура нередко опускается ниже минус 40, а летом может подняться до плюс 30. Однажды в январе была зафиксирована температура минус 54 градуса. Реальная, не календарная зима длится 284 дня, поэтому отопительный сезон продолжается 9 месяцев. Самый короткий световой день длится всего 67 минут. С ненецкого слова «уренгой» переводится как «глухой», «дремучий». На сегодняшний день топоним явно устарел, город выглядит очень современно, и на это есть причины. Уренгойское месторождение – третье по величине в мире. Запасы газа в нем превышают 10 триллионов кубических метров. В Новом Уренгое добывают 74% всего природного газа России. Неспроста знаковым является памятник первой буровой скважине, который стоит на восточной окраине города. Для его изготовления использовались реальные узлы буровых механизмов. С этой скважины началась история Нового Уренгоя. Уренгойское месторождение было открыто экспедицией, которой руководил геолог Василий Подшибякин. Первая разведочная скважина была пробурена 6 июня 1966 года, а разработка месторождения началась в 1978 году. За 3 года были добыты первые 100 миллиардов кубометров газа. За открытие месторождения Подшибякину присвоили звание Героя социалистического труда. Геолог умер в 1997 году. Он похоронен в Тюмени. На памятнике над могилой выбита надпись «Идти вперед, искать и не сдаваться». Этому девизу Василий Тихонович следовал всю свою жизнь.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики. Ишимбай, Блохина, 82.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
2: Радиоискатель. Хочу все знать.
3: Характерный запах монет – это не запах металла. Он исходит от соединений, образующихся от соприкосновения с металлом органических субстанций, например, человеческого пота. Причем, чтобы человек почувствовал этот металлический запах, достаточно очень малого количества реагентов.
2: Хочу все знать. Радиоискатель.

общественный транспорт немыслим без автобусов. Их предшественниками были дилижансы и омнибусы. В принципе, это те же автобусы, но на конной тяге. Первые использовались для перевозки пассажиров на междугородных маршрутах, вторые — в городах. В них помещалось до 15-20 пассажиров. Дилижансы за день могли проезжать до 160 километров. У омнибусов пассажирские места были не только внутри салона, но и на крыше. Первый полноценный автобус изобрел немецкий инженер Карл Бенц. Это произошло в 1895 году. Лошадей сменил двигатель внутреннего сгорания. Автобус вмещал 8 пассажиров и курсировал по 15-километровому маршруту между городами Зиген и Дойц. Инженер Ипполит Романов стал автором первого российского автобуса. Он работал на электрической тяге и мог разгоняться до 11 км в час. Вскоре московский завод «Дукс» выпустил первую партию усовершенствованных автобусов. Они могли развивать скорость до 20 км в час и имели запас хода 60 км. От автобусов никто не требовал большой скорости. Для пассажиров важнее были комфорт и безопасность. Тем не менее, в мире неоднократно предпринимались попытки создать высокоскоростной автобус. В 1997 году на улицах немецких городов появился автобус Mercedes-Benz Citaro. Двигатель мощностью 252 лошадиные силы позволял развивать скорость 159 км в час. Но это не предел. В Нидерландах в Делфтском техническом университете разработали проект электрического автобуса Vubo Superbus длиной 15 метров. Он имеет 16 дверей и вмещает 23 пассажира. Без дозарядки он может преодолеть 215 километров. Автобус способен развивать скорость 250 км в час. Его планируют использовать на трассе, связывающей Дубай и Абу-Даби. Однако пальма первенства до сих пор принадлежит автобусу американца Пола Стендера. Он на обычный школьный автобус установил реактивный двигатель и смог разогнать его до скорости 590 км в час. Мировой рекорд не побит и поныне. Правда, автобус так и остался в единственном экземпляре.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Остров Барбадос получил свое название от португальского исследователя Педро Кампоса, который увидел множество произраставших здесь фиговых деревьев, обвитых похожими на бороды эпифитами. Барбадос по-португальски «бородатый».
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «Ы» и другие приключения Шурика.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут назад.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Друзья, здравствуйте! Вы задумывались когда-нибудь, почему китайские чиновники и фрукты, символы Нового года, одинаково называются мандаринами? Слово это восходит к португальскому «мандарим» в значении «чиновник». И, как нетрудно догадаться, в первую очередь оно досталось именно представителям китайского государственного аппарата. Для португальцев выговорить местное название «гуань» было сложно, и они для удобства стали называть всех чиновников в Поднебесной привычным для себя «мандарин». Позднее, когда в Европу были налажены поставки новых цитрусовых фруктов, опять же для удобства, новинку назвали «мандаринский апельсин». Чуть позже, еще раз для удобства, апельсин отпал, а за диковинными цитрусовыми закрепилось слово «мандарин». Интересно, что еще традиционный костюм китайских чиновников тогда включал ярко-оранжевый головной убор. Прямо как настоящие мандарины.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, «Райз Стройзаказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Искатель. Хочу все знать. Переходя из одного помещения в другое, многие из нас не могут вспомнить, что хотели совершить. Причиной этого является пересечение дверных проемов, которые играют роль своеобразных границ событий для нашего мозга. Эксперименты доказали, что с одним и тем же заданием люди успешнее справляются в пределах одной комнаты, чем когда конечная цель находится в другой.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: искатели.
1: Режиссер Валерий Гергиев в этом году отметил свой 70-летний юбилей. Маэстро без преувеличения знают во всем мире. Концерты с его участием всегда собирают аншлаги, а его роль в судьбе Мариинского театра сложно переоценить. Но, как это часто бывает, творческий путь Валерия Абисаловича начался с двойки по музыкальному ритму, памяти и слуху. В результате в музыкальную школу мальчика не приняли, но он не особо расстроился. Маленький Валерий хотел профессионально заниматься футболом. Изменили его решение концерты Святослава Рихтера и Мстислава Ростроповича. Гергиев вспоминает: «Услышав, увидев этих музыкантов, я понял, что буду заниматься музыкой всю жизнь». Так оно и произошло. Валерий Гергиев окончил музыкальное училище во Владикавказе. Еще студентом Ленинградской консерватории стал лауреатом престижного международного конкурса дирижеров, который дал старт его карьере. В 35 лет уже был избран художественным руководителем оперной труппы «Мариинки», а в 1996 году художественным руководителем всего театра. Не назначен сверху властями, как практиковалось, а именно избран коллективом. Гергиев смог возродить былую славу Мариинского театра, который под его руководством стал главным представителем русского искусства за рубежом. Бытует мнение, что если Петр I прорубил окно в Европу, то Валерий Гергиев открыл Европе музыкальную культуру России. Так, например, до его выступлений произведения Римского-Корсакова не звучали за рубежом около 100 лет. Гастрольный график дирижера расписан по часам. Он рекордсмен по количеству концертов. Как указано на его официальном сайте, Мариинский оркестр под руководством Гергиева дает до 760 концертов в сезон. То есть в среднем 2-3 концерта в день. Он успевает руководить десятком фестивалей, несколькими театрами и оркестрами. В 2010 году он был единственным представителем России в списке 100 самых влиятельных людей мира.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Отпечатки пальцев однояйцевых близнецов различны.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Шакен Блю. Игла.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что школьники будут учиться по единому государственному учебнику географии через 2 года, об этом сообщает ТАСС. По словам Кравцова, учебник будет вводиться поэтапно, в настоящее время ведется его разработка. По словам главы ведомства, до конца 2026 года в федеральный перечень могут включить единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для учащихся 10-11 классов, а также по труду для школьников 5-9 классов. Перед сдачей смартфона в ремонтный сервис важно защитить личную информацию. Для этого следует выйти из аккаунтов во всех приложениях, извлечь из устройства сим-карту и сделать ряд других действий. Об этом рассказала эксперт проекта «Моифинансы.рф» Ольга Дайнека. По словам специалиста, перед сдачей телефона в ремонт в первую очередь важно убедиться, что вся личная информация хранится в безопасном месте. Рекомендуется настроить функцию резервного копирования. Идеальный вариант, когда данные копируются и в облачный сервис, и на физический носитель. Но мало просто скопировать, обязательно проверьте, что все эти резервные копии открываются. А важную конфиденциальную информацию на телефоне лучше не хранить вовсе. Удалите то, что уже перенесено в хранилище, подчеркнула она. И в завершении выпуска: Эдинбург возглавил рейтинг городов Великобритании с самой высокой долей собак с избыточным весом, составленный на основе опроса владельцев домашних животных. Исследование провела британская компания, специализирующаяся на питании для животных. В опросе приняли участие более 2000 владельцев собак со всей страны, которых попросили оценить физическую форму своих питомцев. Согласно результатам исследования, 86% владельцев собак в Эдинбурге считают, что их питомцы имеют избыточный вес или страдают ожирением. Это значительно превышает средний показатель по Великобритании, который составил 54%. Второе место в рейтинге занял Глазго, замыкает первую тройку Ливерпуль. Авторы исследования отмечают, что лидерство Эдинбурга выглядит неожиданным, учитывая большое количество парков, зеленых зон и популярных прогулочных маршрутов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

почистил зубы и, подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза. Благо было светло, благо был уже день. И на мосту я встретил

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: В средневековом госпитале столицы арабского халифата Багдаде так называемые покровительствуемые, то есть представители других религий, христиане, иудеи и зороастрийцы, получали равную медицинскую помощь наряду с правоверными мусульманами. Только в начале X века, во время эпидемии чумы, главный визирь дал указание лейб-медику халифа, который должен был оказывать врачебную помощь и обеспечивать медикаментами жителей равнинной части страны, чтобы тот заботился в первую очередь о правоверных. Умерших, разумеется, хоронили раздельно. Однако в хронике попали сведения о том, что во время наводнения в вавилонском городе Тикрит в 931 году мертвых мусульман и христиан похоронили вместе, так что потом нельзя было различить, кто где был похоронен. Еще надо отметить, что гетто для христиан и иудеев в Багдаде в то время не существовало, хотя собратья по вере, естественно, селились поближе друг к другу. Однако в том же халифатском Багдаде христианские монастыри находились во всех кварталах города, а, например, мусульманские богословы Каира определили, что строительство христианских церквей относится к упорядочению хозяйства страны. Более того, все нынешние церкви старого Каира в Египте были построены в исламскую эпоху.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Жидкость, которая содержится внутри зеленых кокосов, можно использовать в качестве заменителя плазмы крови.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Россия.
1: Пещеры всегда ассоциируются с тайной, неизведанностью. Поэтому словно магнит притягивают не только искателей приключений, но и обычных туристов. А вдруг в пещере спрятаны несметные сокровища? Вдруг она ведет в параллельный мир? Неспроста так много внимания уделено пещерам в мифах, сказках и фантастике. Притягивают не только естественные пещеры, но и заброшенные штольни и каменоломни. В Калужской области большой популярностью пользуются кольцовские пещеры, имеющие рукотворное происхождение. В XIX веке здесь добывали известняк, который шел на строительство Москвы и близлежащих городов. Блоки вырубали под землей и на лошадях вывозили на поверхность. Потом камень обрабатывали и по деревянному желобу спускали на берег реки, где грузили на баржи. Чтобы блоки лучше скользили, в желоб лили воду. За десятилетия под землей образовались настоящие лабиринты. Поскольку заброшенные каменоломни расположены неподалеку от села Кольцово, их прозвали «кольцовскими». Одновременно в ходу другое название – «Любовецкие пещеры». Оно появилось благодаря урочищу «Любовец», которое находится возле рукотворных пещер на левом берегу Оки. Вместе с соседними караваинскими пещерами они образуют подземный комплекс, общая протяженность которого достигает 50 километров. Наиболее изученными являются первые 800 метров кольцовских пещер. От центрального входа широкий коридор приводит в зал со странным названием «Хата хана». В его центре красуются три каменных столба. Если присмотреться, на них можно обнаружить следы камнетесного инструмента, что свидетельствует о рукотворном происхождении. Украшением подземелья являются пластины и кристаллы гипса. Как и полагается, подземельем с кольцовскими пещерами связаны легенды. По одной из них в каменоломнях жил некий граф Воронцов, который занимался колдовством. Для опытов он построил подземную сеть шестиэтажных лабиринтов. Тайное наследие графа Воронцова безуспешно ищут по сей день.
0: Искатели. Россия.

Меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чужим, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след.

поисках смысла нет. Мы должны же, коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Оттава является столицей Канады. Однако административным центром провинции Онтарио, где расположена Оттава, является город Торонто. То же самое в Нидерландах. Центр провинции Северная Голландия, где находится Амстердам, располагается в Харлеме. Еще интереснее ситуация в Дании, где столица Копенгаген находится в столичной области, центром которой является маленький городок Хиллерёд.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Бриллиантовая рука.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Предлагаю сегодня поговорить про историю слова «мавзолей». Оно происходит от латинского «mausoleum», то есть монумент или погребальное сооружение, внутри которого помещают останки умершего. Свое название «мавзолей» получил от пышной гробницы корейского царя Мавсола в городе Галикарнас. Мавсол правил в середине 300-х годов до нашей эры. Строительство своей шикарной усыпальницы он начал еще при жизни, но заканчивать дело пришлось уже его жене после гибели царя. Мавзолей был высотой 46 метров. Скульптурные группы располагались на ступенях цоколя. Гигантские статуи представителей династии стояли в проемах колоннады, а вершину венчала колесница. Стены были выполнены из полированного мрамора. Охраняли гробницу каменные стражи. Строение получилось впечатляющим. Настолько, что его включили в знаменитый список «Семи чудес света». Сейчас руины этого здания находятся неподалеку от современного города Бодрум в Турции. Галикарнасский мавзолей сильно повлиял на мировую мемориальную архитектуру. По его образу было создано множество мавзолеев по всему миру и полностью заменило собой понятие гробницы для знаковых персон.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик, девелопмент. Проектная декларация на наш.дом.рф.

Радиоискатель. Хочу все знать. Многие пассажиры самолетов вкус привычной еды воспринимают совершенно по-другому. Причиной тому служит шум полета. При высоком уровне шума еда кажется менее соленой и сладкой, но при этом более хрустящей. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Норильске на 104.5 FM.
1: 1 грамм палладия стоит более 4000 рублей. Примерно столько же стоит грамм золота. К чему это? Палладий и золото добывают в Норильске. А еще там добывают платину, серебро, иридий, рутений, никель, кобальт, медь и другие ценные металлы. Норильск – это настоящая северная сокровищница России. Только за 1 год Норильский комбинат производит продукции более чем на 300 миллиардов рублей. Норильск выдает на гора 35% мирового палладия и 25% платины. Общая протяженность подземных горных выработок достигает 3000 километров. Норильск буквально находится на краю мира. Дальше раскинулась безлюдная пустыня до самого Северного полюса. В мире есть всего 5 городов с населением более 100 тысяч человек, которые расположены так далеко на севере. 8 месяцев в году здесь царят отрицательные температуры.

0: температуры. Бывало, в январе столбик термометра опускался до минус 60. Каждую зиму на город выпадает около 2 миллионов тонн снега. Это по 10 тонн на каждого жителя. Холодно не только на земле, но и под землей. Грунт промерзает до глубины 500 метров. Самое невероятное, что люди в этих местах жили еще во времена Бронзового века. Об этом свидетельствует стоянка древних людей, которую археологи обнаружили возле озера Пясино. Они тоже добывали медную руду и выплавляли из нее медь. Во время раскопок нашли оборудование для плавки и сырье – шарики самородной меди. В 17 веке местную медь активно использовали жители первого заполярного города Мангазеи. Первая экспедиция по изучению месторождения состоялась в начале прошлого века. Своеобразным памятником тем событиям стала деревянная изба, которую построили геологи в 1921 году. Экспедицию тогда возглавлял геолог Николай Урванцев. Первый дом Норильска сохранился до наших дней. Он дважды менял прописку и сейчас находится на Ленинском проспекте возле музея города. В 1985 году, после смерти Николая Урванцева, его именем назвали городскую набережную.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Радиоискатель. Хочу все знать. Подбородочный выступ является характерной деталью, отличающей современного человека от обезьян и вымерших представителей рода Homo. Единственным другим млекопитающим, у которого выделяют подбородок, является слон. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Микаэл Таривердиев. 17 мгновений весны.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.
1: В тот вечер я не пил, не пел. Я на нее вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он

Ведь слишком рано, когда ж я уходить решил. Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. И тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь, держи день.

Валюха крикнул: «Берегись!» Но было поздно, мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул: «Берегись!» Валюха крикнул: «Берегись!» Но было поздно. За 8 бед один ответ: в тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал: «Держись, браток!» Он мне сказал: «Держись, браток!» И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал: «Держись, браток!» Он мне сказал: «Держись, браток!» И я держался. Разлука мигом пронеслась.

0: раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Искатель. Радио Искатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Я стараюсь избегать иронии. Мне не нравится, когда люди говорят одно, а имеют в виду другое. Курт Воннегут для «Радио Искатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Общая протяженность всех кровеносных сосудов организма человека около 100 тысяч километров. Напомним, между Нью-Йорком и Москвой расстояние составляет всего лишь 7500 километров.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Однажды император Николай I завтракал в провинциальном трактире Пожарского. Для заказанных котлет из телятины трактирщик не смог достать мясо и по совету жены приготовил их из курятины, придав им форму телячьих и запанировав в кусочках хлеба. Царю котлеты понравились. Он велел назвать их пожарскими и включить в меню царской кухни.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Если ты гонишься за славой, она будет убегать от тебя. И если ты идешь учиться, чтобы получить диплом, тоже ничего не получится. Федор Конюхов для радио «Искатель».
2: Субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
3: Ты просто одинок.
2: Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок.

0: искатель. Хочу все знать. Знаменитая на весь мир игра «Дартс» появилась благодаря дождю. Во время соревнований лучников пошел ливень, и те, как водится, пошли коротать время в пивную. Там, за бокалом другим, им пришла в голову мысль метать укороченные стрелы в висящую на стене мишень.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Расстояние между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией составляет 4 километра 200 метров. Именно столько вам придется преодолеть, если вы планируете отправляться с острова Крузенштерна на остров Ратманово.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Музыка искателей.
1: Иосиф Кобзон. 17 мгновений весны.
2: Я прошу

0: ненадолго. Боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому.
1: Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей. Охота требует уважения к зверю. Если стреляешь в птицу и заведомо знаешь, что не сможешь ее найти, она упадет в осоку. За этим есть неуважение.
1: Никита Михалков. Для радио «Искатель».

0: десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря. Так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете «Радиоискатель».

радиоискатель. Хочу все знать. Жители древнего Вавилона придавали огромное значение бороде. Почти на всех дошедших до нас рисунках люди изображены с густой растительностью на лице. Даже одной из самых страшных клятв в первом мегаполисе была клятва бородой. Для ухода за ней вавилонские мужчины использовали специальное средство, в состав которого входили животные жиры и растительные компоненты. По сути, это был первый крем для бритья, созданный за пару тысячелетий до нашего времени. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: по-прежнему.
1: Радиоискатель. Здесь и сейчас.

Музыка. Музыка искателей. Лариса Мондрус. Джентльмены удачи.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Правила искателей. Успех – вещь прекрасная и очень приятная. Но что это в сравнении с тем счастьем, которое испытываешь, когда играешь с друзьями партию в бочче? Адриано Челентано для «Радиоискатель».

0: Радио Искатель.
1: Нарисуйте мне дом, да такой, чтобы в масть козырную, лучше бы в бубну. В доме том укажите место,

Через день пробуждаюсь от сна. Нарисуйте очаг, хоть на грубом холсте, на кирпичной стене, только чтобы тянуло. Нарисуйте же так, чтоб кулак захрустел.

0: во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Радиоискатель.

Радио Искатель. Хочу все знать. В заливе Бурнёв существует дорога, которая связывает французский остров Нуар-Мутье с материковой Францией. Эта дорога открыта всего два раза в день на 1-2 часа. Дело в том, что она открыта во время отлива. Все иное время она затапливается до уровня от 1 до 4 метров. Хочу все знать.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. Человек с бульвара Капуцинов.

далек от совершенства, а местами просто плох. На благие

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Вот старики говорят: опасайтесь. Лгут старики, их зависть берет. Владимир Даль. Для радио «Искатель».
2: Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумаюсь вновь и как нанятый жизни столковываю, и вновь прихожу к невозможности истолковать.

другим, кто тихонько ее разломил. Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется. Когда изменяемся мы, изменяется мир. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая —

когда мне ничто не похоже на просто пустяк. Яснеет душа перемены меня злобимая, друзей не понявших и даже предавших прости. Прости, пойми, если даже разлюбит любимая, Сережка ольховый

слушатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Свою знаменитую божественную комедию Данте назвал просто «комедия». Божественной она стала благодаря автору Декамерона Джованни Боккаччо уже после смерти Данте.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка искателей. Геннадий Гладков. Обыкновенное чудо.

0: Правила искателей.
1: Любовь – это привязанность, доверие и еще стечение счастливых обстоятельств, которые позволяют людям оставаться вместе долго. А что еще сказать? Определение любви еще никто не дал, да его и не может быть.
2: Алексей Баталов. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель.
1: Ты ее помнишь?
2: Можешь забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
1: Пусть она будет счастлива.
2: Когда-нибудь услышит эту песню.

Радио Искатель. Хочу все знать. Пока американец Эрл Диксон трудился поставщиком ваты для фирмы Джонсон & Джонсон, его молодая жена проводила много времени на кухне. Руки неопытной миссис регулярно страдали от кухонных ножей, и мужу постоянно приходилось оказывать ей первую помощь. В 1920 году заботливый супруг придумал приклеить на липкую хирургическую ленту кусочки марли, а сверху закрыть тонкой тканью. Миссис Диксон оставалось снять защитную ткань, отрезать от ленты кусочки необходимой длины и заклеить рану. Владельцы компании Джонсон повысили Джонсона до поста вице-президента, а новый товар назвали Band-Aid, то есть лента помощи. Хочу все знать. Радиоискатель.

Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Когда тяжело, то бывают такие мысли, что больше никогда. А как вернешься, снова хочется.
2: Федор Конюхов. Для радио «Искатель».

средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов. И злодея следам

себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук.

рядом рухнет израненный друг. И над первой потерей ты взвоешь, скорбя. И когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь,

гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если

тебе читал.

каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира, чистота. Нас делают на миг

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать. В конце X века Дании и Норвегии правил король Харальд Синезубый. Свое прозвище он получил из-за темного цвета эмали. Харальд известен тем, что объединил враждовавшие датские племена в единое королевство, а спустя несколько столетий в его честь назвали новую технологию беспроводной связи Bluetooth, то есть «голубой зуб». Технически она занимается объединением протоколов связи в универсальный стандарт.
1: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Татьяна и Сергей Никитины. «Москва слезам не верит».

радио «Искатель».

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».